0: Galila.
1: The warrior of the sun. The warrior of the mind.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии «Алроса».
2: Акционерная компания «Алроса» для работы в городе Мирном требуется. В общество «Алроса ГАЗ» Стропольщик 4 разряда. Телефон 8-914-260-2093. В Мирненское авиационное предприятие требуется уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-2036. В культурно-спортивный комплекс требуется слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-2036. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров, контролер-кассир. Обращаться к специалисту по номеру 8-914-308-76-32. Для работы в Ленске в общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон для справок 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется контролер-кассир. Обращаться к специалисту по номеру 8-914-308-76-32.

0: Будь в курсі новостей регіону. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
1: Хорошее настроение.

в Мирном. 11 часов. Алмазный край. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет. Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают, спятил,

красивый глянец из каталога. По звездам буду искать тебя. Я точно знаю, что

попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном LFS 77 и КЮС Тунбирный медаль свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинический бюджет.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: города. Вождей никто потерял, а чья была тут игра?
1: В алмазной столице полдень. Алмазный край. Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
4: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Когда под кайфом му-му, е-е. Когда под кайфом рядом с тобой, я как под кайфом му-му, е-е. Под кайфом.

Две половины одного целого. Бьют эндорфины. Хочу тебя целовать.

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала за сто. Я за тобой по песку, свои стопы в следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах, но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов, где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на

курсом, по взлетным, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство, на летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних, наш остров не дышит, 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем, чем ответит мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски, и пусть в этом нет смысла, но ты вдохновляешь даже на смерть. Ты так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас, и в нашу пользу расклад.

0: радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звоните с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 14 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bottle.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б-С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.

лететь выше звезд и касаться их голыми пятками. Но все лучшее, что было в нас, глубоко где-то в памяти спрятано. Ты стираешь подошвы кровь, а улица...

0: В мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.
3: У меня

идет. Есть Бог, который все слышит. Есть солнце, что рано встает. У меня есть мечты, что сбываются. Есть цели, которым иду. Хорошо, что печаль забывается.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
4: «Алмазный край».
5: Говорили никогда, слова так сбивают с толку, ходили навсегда. Оказалось, что не

Одна зима никак не отогреть. Ты пропустишь каждый мой звонок. Прости, что разбиваю сердце. И я бы поступил иначе, если мог. Вино всему неуемный характер. Легче выходить, чтобы искать вина. И мне, возможно, думать хватит о тебе.

в нашей кухне побьем всю посуду. Я выражения стесняться не буду. Голос сорвешься, бы славно в простуду. Но нам не сбежать отсюда. Снова притянет, как магнит. И разговор снова позабыть. Буду опять я наслаждаться видом.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
4: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетон Мирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, Лорейгер, надзор, Федеральная служба, и Китринча Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир,

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном 18 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Алмазный край». Радио без границ.
4: Алмазный край, алмазный край.
0: Не переключайся.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Плей-плеет, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: В Мирном 19 часов.
2: Алмазный край.
0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 20 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тантуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный Медах, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ОНА, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Кюсет, Тон, Бирный Медах, свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

И то, как ты одета, банально сводит меня с ума. Я как никогда сейчас расслаблен, а ты попала ко мне в плен. На все забей, тают, тают, тают наши сомнения. Обнять тебя сильнее.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

придумай ему мое имя. И не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучше. Раньше таким для тебя был я. Просто забудь все посты.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН и массовая коммуникация Лайгерлер, надзор, Федеральная служба, и Клинчат Юбебир, Сыл, Тосуню, Субекис, Нюгарбирагапи.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

слушаете радио «Алмазный край».

0: Мирном. 0 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсельте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лайгерлер надзор, Федеральная служба, и Китлинча Субибирсел, Тосуню Субикисунюгарбирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Мирном. Час. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в Мирном. 2.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

в мирном 3. Лучшая музыка на радио «Алмазный край». That's me.

0: В Мирном 4 часа.
1: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тон Сетте ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и ГРГ надзор Федеральной службы ПАТА и Кринча Сюбебир Сыл Товсунюсюбекис Нюгар Бирагапит.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Мы знали все заранее, что нас с тобой разлучит февраль. Мне очень жаль, пишу тебе послание. В нем все, что не успела сказать, вновь написал.

Как же мне тебя снова прочувствовать, снова понять? Ты совсем не та, я уже другой. Как же нам теперь начать с нуля? Убить обиды, ты без меня, теперь мы квиты. Прощай, любовь.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

ходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

0: В мирном 7 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыгина. В эфире главные новости к этому часу. В Накын за лето доставили почти 500 тонн груза. Экологи Алроса провели 130 исследований на промплощадках с начала года. На нескольких улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Далее подробности. В Накын в навигацию 2026 года доставили 490 тонн груза. По реке Мархе перевезли запасные части, строительный материал и оборудование. Погрузка судов проходила в районах Крестях, Анюрбы и Усть-Кута. План по речным перевозкам выполнен. После завершения навигации доставлять вахтовый поселок важный производственный груз будут авиатранспортом, а с открытием автозимника – машинами. За лето воздушными судами в Накын доставили 178 тонн груза. Далее. Экологи Мирного завершают летний сезон отбора проб. Его проводят в рамках ежегодного комплекса мониторинговых исследований. В течение лета отбирают пробы воды, воздуха, почв и не только. На 2026 год запланировано проведение лабораторных исследований более 45 тысяч проб. Параллельно проектировщики экологического центра проводят инвентаризацию объектов негативного воздействия. Выезды уже прошли на объектах геологоразведки, авиапредприятия и промплощадках Айхальского комбината. Экологи собрали данные о количестве и работе источников выбросов. Помимо этого, на площадку выезжают специалисты лаборатории. С помощью специальных измерительных приборов они проводят замеры загрязняющих веществ, а результаты оформляют в виде протоколов. С начала 2026 года в рамках инвентаризации исследовали более 130 проб. Это позволяет планировать меры по снижению выбросов на предприятии и избегать штрафов. Следующий выезд запланирован на сентябрь. Экологи Алроса посетят Накын. Еще одна новость. На улицах Мирного станет светлее благодаря людям и кошкам. Электромонтеры взбираются на столбы освещения и протягивают кабели на Фрунзе, Первомайской и 8 марта. На установку светильников из городской казны выделили 4,5 миллиона рублей. На улице Фрунзе полноценное уличное освещение появится на участке протяженностью почти 700 метров, на Первомайской – больше 500, на улице 8 марта – около 300. Путь пешеходам здесь будут освещать 4 десятка современных ламп. Закончит работу планируют в конце сентября. Напомним, в прошлом году в Мирном осветили 8 улиц. В Нижнем поселке, на проезде энергетика, в частном секторе и не только. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В понедельник в Накыне будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, а столбики термометров покажут плюс 4. В Ленске небо затянет пасмурными тучами, воздух прогреется до плюс 5. На севере района, в Удачном и Айхале, погода порадует прояснениями. Дожди не прогнозируются. Температура здесь остановится на отметке плюс 2. А в алмазной столице ожидается облачная погода с редкими прояснениями, а термометры поднимутся до плюс 4.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Овны. Не стоит принимать важных решений. Новые идеи могут принести большие проблемы. Хороший период для поиска работы, изучения чего-то нового, открытия скрытых талантов. Тельцы. Вам необходимо проявить терпение и относиться ко всему без излишней важности. Не стремитесь к авторитету, просто оставайтесь собой и будьте искренними. Близнецы. Представителей этого знака ждет большой приток любви и добра со стороны окружающих людей. Отнеситесь внимательно к своим финансам, вложитесь во что-то ценное, чтобы не потерять свои деньги. Раки. Не рекомендуется ввязываться в сомнительные сделки и интриги. Лучше достигать своих целей маленькими шагами, а не пытаться прыгнуть выше головы. Львы. Это лучший период в году, чтобы познакомиться с кем-то или сходить на свидание. В любовных отношениях вас ожидает множество приятных событий. Возможно, ваши отношения с любимым человеком давно перешли на новый уровень развития. Девы. Дев ждет очень удачный период. Смело беритесь за любые задачи. Встреча с новым знакомым обернется для вас неожиданным подарком. Идеальный период для совершения любых финансовых операций. Весы. На этой неделе все преграды на пути весов будут решены, если доделаете все дела до конца. Возможно, серьезные изменения на работе. Действуйте самостоятельно, не пытайтесь кому-то что-то доказать. Скорпионы. Вам рекомендуется немного сбавить пыл. Есть вероятность, что вы поставили себе ложную цель и добиваетесь того, что вам не нужно. Стрельцы. Пора посмотреть на свои отношения трезвым взглядом, оценить их перспективность. Будьте самим собой, только это приведет вас к крепкой семейной жизни. Козероги. Не настаивайте на своем мнении. Иногда проще принять чужую позицию, чем тратить свою энергию на переубеждения. Отличный период, чтобы вложиться в крупный бизнес или недвижимость. Водолеи. Лучше избегать любого рода выяснения отношений. Старайтесь учитывать интересы и желания своего партнера. И, наконец, рыбы. События этой недели могут спровоцировать вас на опрометчивые поступки. Держите себя в руках и не идите на поводу сиюминутных желаний. Вы можете потерять то, чем так сильно дорожите.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Накын за лето доставили почти 500 тонн груза. Экологи Алроса провели 130 исследований на промплощадках с начала года. На нескольких улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В понедельник на Кыне будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, а столбики термометров покажут плюс 4. В Ленске небо затянет пасмурными тучами, воздух прогреется до плюс 5. На севере района, в Удачном и Айхале, погода порадует прояснениями. Дожди не прогнозируются. Температура здесь остановится на отметке плюс 2. А в алмазной столице ожидается облачная погода с редкими прояснениями, а термометры поднимутся до плюс 4. Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыгина. В эфире главные новости к этому часу. В Накын за лето доставили почти 500 тонн груза. Экологи Алроса провели 130 исследований на промплощадках с начала года. На нескольких улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Далее подробности. В Накын в навигацию 2026 года доставили 490 тонн груза. По реке Мархе перевезли запасные части, строительный материал и оборудование. Погрузка судов проходила в районах Крестях, Анюрбы и Усть-Кута. План по речным перевозкам выполнен. После завершения навигации доставлять вахтовый поселок важный производственный груз будут авиатранспортом, а с открытием автозимника – машинами. За лето воздушными судами в Накын доставили 178 тонн груза. Далее. Экологи Мирного завершают летний сезон отбора проб. Его проводят в рамках ежегодного комплекса мониторингов и исследований. В течение лета отбирают пробы воды, воздуха, почв и не только. На 2026 год запланировано проведение лабораторных исследований более 45 тысяч проб. Параллельно проектировщики экологического центра проводят инвентаризацию объектов негативного воздействия. Выезды уже прошли на объектах геологоразведки, авиапредприятия и промплощадках Айхальского комбината. Экологи собрали данные о количестве и работе источников выбросов. Помимо этого, на площадку выезжают специалисты лаборатории. С помощью специальных измерительных приборов они проводят замеры загрязняющих веществ, а результаты оформляют в виде протоколов. С начала 2026 года в рамках инвентаризации исследовали более 130 проб. Это позволяет планировать меры по снижению выбросов на предприятии и избегать штрафов. Следующий выезд запланирован на сентябрь. Экологи Алроса посетят Накын. Еще одна новость. На улицах Мирного станет светлее благодаря людям и кошкам. Электромонтеры взбираются на столбы освещения и протягивают кабели на Фрунзе, Первомайской и 8 марта. На установку светильников из городской казны выделили 4,5 миллиона рублей. На улице Фрунзе полноценное уличное освещение появится на участке протяженностью почти 700 метров. На Первомайской – больше 500. На улице 8 марта – около 300. Путь пешеходам здесь будут освещать 4 десятка современных ламп. Закончит работу планируют в конце сентября. Напомним, в прошлом году в Мирном осветили 8 улиц. В Нижнем поселке, на проезде энергетика, в частном секторе и не только. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В понедельник на Акыне будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, а столбики термометров покажут плюс 4. В Ленске небо затянет пасмурными тучами, а воздух прогреется до плюс 5. На севере района, в Удачном и Айхале, погода порадует прояснениями. Дожди не прогнозируются. Температура здесь остановится на отметке плюс 2. А в алмазной столице ожидается облачная погода с редкими прояснениями, а термометры поднимутся до плюс 4.

0: ждет. Космос меня ждет.
1: Вновь меня зовет высота небес, темный небосвод, зов наших сердец.

0: Красный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Накын за лето доставили почти 500 тонн груза. Экологи Алроса провели 130 исследований на промплощадках с начала года. На нескольких улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В понедельник в Накыне будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, а столбики термометров покажут плюс 4. В Ленске небо затянет пасмурными тучами, а воздух прогреется до плюс 5. На севере района, в Удачном и Айхале, погода порадует прояснениями. Дожди не прогнозируются. Температура здесь остановится на отметке плюс 2. А в алмазной столице ожидается облачная погода с редкими прояснениями, а термометры поднимутся до плюс 4.
2: Эй, колонка! Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтунан LFS-тун-сет-те-аун и кюсет-тун-бирный-медах-свидетельствует. Связь, информационные технологии. Он массовой коммуникации регистрации. Федеральная служба. И клиническую бирсу.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Алмазный край. Мирный. 102.4 FM. В Мирном 9 часов. Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Накын за лето доставили почти 500 тонн груза. Экологи Алроса провели 130 исследований на промплощадках с начала года. На нескольких улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Далее подробности. В Накын в навигацию 2026 года доставили 490 тонн груза. По реке Мархе перевезли запасные части, строительные материалы и оборудование.